0: уже подаешь. Мастер, даешь.
1: Ты чё, хуел, ёпта, бля? Пацан в жопу не ебётся, мать не продаётся.
2: Радио Анон ФМ. Радио пацанское.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
1: Пятница.
2: Седьмое.
3: Седьмое.
2: Августа. Августа.
4: В Москве 4 часа утра.

0: Мы снова обращаемся к вам от имени всех информационных агентств и просим искать убежище в помещениях, запереть все окна и двери и не выходить на улицу.
1: Так что с нами ничего не случится.
0: Не выключайте радио и ТВ-приемники.
2: Радио.

0: Ты чё, долбоёб, сука? Какой же ты поц, блядь? Когда ты умрёшь, сука? Ты такой баран, блядь. Я ненавижу тебя, ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, блядь, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный идиот. Ты что, не видел, блядь, выше, что я уже на маунте?
1: Радио Анонимус.

we came from you.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Пятница.
2: Пятница.
3: Седьмое.
1: Седьмое. Августа. Августа.
4: Говорит Москва. Прослушайте сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 6 часам московского времени.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: time, weather, and...
1: Highways!
0: Case of...
1: That's
0: the various...

0: Сегодня пятница.
1: Седьмое.
2: Августа.
3: В Москве 7 утра. Рабы уже должны встать.

0: Сегодня пятница.
1: Седьмое августа.
2: Августа.
3: В Москве 8 утра. Рабопроблемы должны быть уже на работе.

I'm wasted. Keep running. Impatient. Sweet lover.

Не стынет чай, мы ловим языком небесные снежинки. Безумен мир, но пока идет эфир, слушает и слышит душа. Время не вода, время — это вайбовый ландшафт. Не унывай, мой друг, хандряй, кликай на дохлые линки. Время не вода, время чистить апельсинки.

кантата и прогремит с прошедшим временем прощанье. Набрякнут густотой печали облака, и ты опустишь взор, не в силах выдержать страданий. Набрякнут густотой печали облака, но вдруг возьмет тебя за руку теплая рука.

0: Мы столько от себя отрываем, чтобы боль быстрее проходила, что к 30 годам просто заканчиваемся. И каждому новому человеку все меньше можем предложить. Но заставлять себя ничего не чувствовать.
1: Сегодня.
2: Сегодня.
3: Пятница.
4: Пятница.
5: Седьмое.
3: Седьмое. Августа.
1: Августа.
6: 9 година ранку у Бердичеві. Та будь ласка, не пиши до мене так, як до тебе пишу. Не по-московському, а по-нашому. Бо москалі чужі люди. Тяжко з ними жити. Немає з ким поплакати, ні поговорити. Так нехай же я хоч через папір почую рідне слово. Нехай хоч раз поплачу веселими сльозами. Ще раз прошу, напиши мені листа. Та по-своєму. Будь ласкав, а не по-московському.

0: секунды, все параметры в норме.
1: Агата, суд Москвы, как меня слышно?
2: Агата, слышно хорошо, как надо.
1: Отлично, Агата, добрый день.
3: Поздравляю с выведением.

0: Сегодня пятница.
1: Седьмое августа.
2: В Москве 10 часов утра.

0: сейчас выдели себе несколько минут, постарайся немного расслабиться, закрой глаза, устройся поудобнее, постарайся ни о чем не думать и послушай это послание.
1: Мне очень жаль, что ты чувствуешь тревогу и печаль. У тебя все обязательно будет хорошо.
2: Я понимаю твои чувства растерянности.
1: Я тебя поддержу всегда, знаю об этом. Я надеюсь, что ты меня тоже.

Для начала нам нужен план. Выбор типа дома и план участка. Выбор типа дома. Выбор типа жилого дома в значительной мере определяется размером вашего члена. Как только вы вступите во владение участком, вы столько всего нового узнаете, что схватитесь за голову и скажете: «Блядь, нахуй я все это дерьмо, блядь, затеял? Кто мне, блядь, продал этот ебаный плывун?»

государства действительного народовластия, свободы, равенства.

эпоху будет развитие всех этапов музыкального творчества. От замысла до исполнения это звучит весьма актуально.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Пятница.
2: Пятница. Седьмое.
3: Седьмое.
4: Августа.
5: В Москве 11 часов.

11 часов 11 минут.

цепями рук Эдгарда, ненужного теперь щита. На лекции проснувшись, не избегая сгорания от стыда, что лишь во сне может дважды быть покорена одна река.

И снова чай. Мы ловим языком последние льдинки. Пока безумен мир. Весной на радио идет эфир. Легка твоя душа. Время не вода. Время это я. На брудершафт. Не унывай, снежинки. Мой друг, снежинки. Хандряй, кликай на дохлые линки.

miedo a morir.

Детство очень страшная штука. Раньше я хотел быть астронавтом. Но астронавты больше не летают на Луну.

0: Сегодня пятница.
1: 7 августа.
2: Августа.
3: В Москве час дня. Офисные макахи озабочены проблемой, что им взять на бизнес-ланч.

0: Сегодня пятница.
1: Седьмое. Августа.
2: Августа.
3: В Москве 14 часов. У госслужащих начинается обед.

0: И человек сел поодаль, погрузившись в уныние. И звери собрались вокруг него и молвили: «Не хотим тебя видеть в печали. Попроси нас, о чем хочешь, и ты обретешь это». Человек сказал: «Хочу иметь острое зрение». Гриф ответил: «У тебя будет мое». Человек сказал: «Хочу быть сильным». Ягуар сказал: «Ты станешь сильным, как я». Тогда человек сказал: «Я желаю познать тайны земли». Змей сказал: «Я покажу тебе их». И все звери согласились помочь ему. А когда...
1: Сегодня.
2: Сегодня. Пятница.
3: Пятница.
1: Седьмое.
4: Седьмое. Августа.
3: Августа.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
1: Пятница.
0: Седьмое.
1: Седьмое.
3: Августа.
0: Августа.
4: 17-та година. Година за годиною. Так і вік зійде.

0: Если вы, как говорится, не такой, как все. Если вы думаете, что мы на пороге нового средневековья. Если вы воспринимаете Вселенную как одно огромное чувство болезненного юмора.
1: Радио Анонимус.
0: Обратитесь к нам для панк-культуры.

0: Возьмите вашу мать! Вашу мать. Людк! А, Людк! Фу, деревня!
1: Радио Анон ФМ.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница. Седьмое. Седьмое.
1: Августа.
4: Августа.
5: В Москве 18 часов. Рабы массово сваливают по хатам.

Что сидишь, ребенок, мать? Морду свою спрятал. Ёб вашу мать, сволочь поганая.

Да что ж такое? А, вот, вроде звук есть. Но это не точно. Так. Слышно, слышно? Пока не дошло. Так. Да что ж такое? О, ура, отлично, меня слышно. Правда, нам, наверное, надо сейчас включить RTX Voice. Или не надо. Так, шумодав в RTX Voice включен. Давайте переключимся на него. Так, микрофон. Так, NVIDIA Broadcast. Вот, теперь меня должно быть слышно более студийно. Так, вещание запустили. Good Game YouTube запустили. OBS запущен. Сейчас ссылочки будут. Так. Это чтобы читать сообщения туда. Я их тут могу читать, но мало ли кто будет что писать. Так. Трансляция уже назначена. Да. Почему у меня автоматически не то? Вот. Открыть. Это неправильная трансляция. Так, YouTube как обычно. Управление трансляциями. Это же не туда. А вот это туда. Так. Так, YouTube в эфире. Вроде бы. Но это не точно. Так, что не так с Ютубом? А, все, Ютуб на месте. Так. И Good Game. Блин, что так жарко? Кондиционеры так... А, потому что у меня в осушение поставлено. Надо в охлаждение. Так, как запустить стрим... А, вот так вот. Когда-нибудь я на вайп-кожу вещалку. Но не сегодня. Итак, всем здрасте. С вами в эфире DJ Obsidian. И сегодня в эфире Радио Пятница. Но радио не в смысле вещания, а радиоприем. И чем мы сегодня будем с вами тут заниматься таким странным, удивительным? Берем наш девайсик. Вебки сегодня не будет, по крайней мере, моей. Так, нам никто ничего не пишет или... Да, никто ничего не пишет. Блин, мне нужен второй монитор, тоже 160 Гц. Я думаю... А вы что думаете? И вообще, отпишитесь, кто-нибудь хоть нас слушает. Мы в эфире. Бля. Это, конечно, в эфире, но нас никто не слушает. Я думаю. Зачем тебе осушение? Ну, потому что... Как зачем? Потому что в комнате очень влажно. Это же очевидно. Так вот, так, переходим на сцену, мои красивые обои, и запускаем, так, как оно называется? Нет, нам надо, блядь, вот, поиск винде не умеет, мы открываем радиоконда промпт, КМД не умеет хранить историю команд, поэтому где-то надо вспомнить,
Куда, блять, какие это дьявол? Так, надо сейчас. Мы готовимся к эфиру в прямом эфире. Сейчас, секунду. Как же эта команда была? Экспорт, что ли? Бенчмарк, питон, бля. Там ему как-то надо сказать. Что ты там делаешь? Сейчас объясню, подожди. Сначала нам нужно запустить эту красоту. Ладно, мне придется для этого открыть ноутбук. Потому что это было, по-моему, в чате с кодом. Он мне сказал, как это сделать. Нам просто надо сейчас... Мы же спермаклоуны, поэтому мы запускаем гну-радио на винде. Ну, потому что мне пробрасывать по SSH эти самые окна не очень удобно. И вообще возиться с настройкой этого. Поэтому... Я решил, что надо поставить радиоконду на винду. Кто такой HackMD? Я не знаю. А, CMD. Так, нам нужна установка... Так. Я залогинил просто в клода только на ноуте.

Давайте-ка пофиг set x, UHD images. Не надо через это делать. Давайте просто set UHD images dir равно... Не, блядь. Сейчас, понимаете, на мне, чтобы... Используй RL Warp, ну а на винду в КМД поставь клинк. Я не знаю, что это такое, нончик, это для меня слишком сложно. И вообще нам гну-радио потребуется минут на 5. Хотя мы, конечно, можем все сделать в нем, но я так думаю, что мы откроем страшный сайт под названием PuSDR и будем делать по гайдам оттуда. А точно, я же забыл, что надо вам скинуть ссылочку на Good Game. Так. Так. И на YouTube тоже. Вы, конечно, можете зайти сами на наш канал. Давай в эфире установим клинк. Нет. Мы этим заниматься не будем. Так. UHD images dir. C. Бля. Так. C program. Сейчас. Ой, блядь, давайте просто вспомним, где оно у меня лежит. C program files UHD. Вот, мы пользуемся UHD. Монитор-то у нас как раз UHD. Нам нужно share UHD images. Вот. Так. И теперь мы можем гну-радио компа-неон.

Мы инвалиды. Да, у меня как бы чатик-то есть, можете спокойно там писать мне, я ж не алоист, я это самое на это не триггерюсь. Итак, Клода сегодня в эфире не будет, сегодня мы будем в эфире только заниматься ручной тупостью. А чем именно? Мы берем, так, ноутбук сюда, антенну сюда, втыкаем вот в USB 3.0 порт волшебную коробочку. Фу, разучился даже писать в командной строке совсем со своим Клода. Вот, поэтому сегодня мы будем учиться древней магии. Почему древней? Потому что я и занимался ровно один раз, когда был в Роскосмосе, и когда понял, что вот это я умею, а остальное не очень. И, в общем-то, там, да, вот чисто руками писал ужасные вещи, даже без... ГПТ в чат-режиме. Так, нам надо это. Вроде все правильно. Ну, запускаем. Сейчас я проверю, что оно работает, а потом скажу, что здесь происходит. Так, это все правильно. Так, он нашел. Ага, программируем контроллер. Программируем плисину. И... Так, отлично. UHD запустился. И вот мы смотрим на красивенький спектр. Мы находимся вокруг 2445 МГц, 2,4 ГГц. И давайте для красоты посмотрим на Waterfall. Есть ли вообще то, на чем мы охотимся? Потому что сейчас может выясниться, что у нас тут этого нет, и чем нам заниматься. Так, а где? Я не понял. Так, усиление, в принципе, можно поскручивать, наверное. Слушайте, я их не... А, мы не на то принимаем. Все, сейчас, я понял. Я тупой. Останавливаем. Я прикрутил антенну не к тому порту. На два... Так, на два элемента мы принимать не будем. Собственно говоря, что у меня в руках вообще, что мы делаем? У меня в руках SDR-ка B210. Клон с Алиэкспресса. Вот. Это как бы СДР-ка такая, ну, дешевая, ну, вот, гетеросексуального человека. Не какие-то там пердольные клоны этого Плута с не пойми чем, не какие-то еще, а вот нормальный клон B210. Ну, как нормально? Тут плиз не оригинальный стоит, но нам тем же лучше. Так. Вот теперь у нас стоит правильная антенна. И мы можем смотреть. Собственно, B210, это, ну, мне надо объяснять, что такое SDR? Нет, не надо. Вы уже тут прошаренные, вы все и вам давно рассказал. Вот, теперь мы можем зайти и посмотреть нормально. Теперь у нас стоит правильная антенна. Так, вот, усиление можно уже поскручивать. Вот. FT-size, ну, давайте сразу 8000, нам надо пожирнее. Вот, кажется, они есть. Вот, вот, вот видите, вот эту вот красоту ровно на несущие, вот эти вот странные пакеты какие-то. Собственно говоря, вот эти вот коротенькие на разных, это Wi-Fi. Это FDM, нормально, они коротенькие, и вот, ну, там каждый на своем канале срет, кто-то их меняет, может, периодически. Но у нас есть вот эта вот загадочная залупа, которая имеет полосу где-то в... Если вот так смотреть, вот у нас тут, можно сказать, Max Hold, хотя у нас тогда все нарисуют. В общем, видно, что вот это вот Wi-Fi, они слабенькие, а вот это посильнее, чем Wi-Fi. И у нас оно где-то вот срет на полосу 43,
46. Где-то, короче, порядка 5 МГц, скажем. Вот. И мне очень интересно, что же это за такая срань. Вот. Понятное дело, что здесь на дисплее созвездия мы особо ни хрена не увидим. Это не единственное место, где оно есть. Вторая точка, где оно есть, это 405. Вот, если мы переключимся на 2405 МГц, то вы тоже видите вот эту фигню. Между ними у нас расстояние 40. По-моему, на винде мы захватить обе не сможем. Вот. Не сможем, поэтому, да, когда мы, если мы дойдем до тяготирования как бы потока, а не записи, то нам придется переходить на Linux. И вот, потому что там как бы нормальный USB-драйвер, и можно, вся полоса влезет. Мы не знаем как бы это самое, частоты перестройки, по какому алгоритму оно их меняет. Поэтому самый надежный способ — это захватить их одновременно. Обе, и уже потом склеивать. Вот. Что это такое, мы не знаем. Как работают... Главное в этом расследовании — выйти на себя. Тем интересней. В общем, как декодировать сигналы, мы тоже не знаем. Ну, точнее, я когда-то это знал, но уже забыл, потому что этим не занимался. В общем, сейчас мы займемся, в общем, пердолингом. Итак, для начала нам бы надо записать немножечко... немножечко сигнала. А для этого мы вырубаем... и пытаемся вспомнить, как это работает. Как у нас... хотя вот давайте сейчас я схожу за монстром, вы голосуйте. Мы либо будем писать обработку на питоне, либо попытаемся напердолить ее средствами гну-радио. Вот. Я так понимаю, что у нас там сколько? Один слушатель. Вот поэтому давай решай, с чем я буду страдать. Вот, а я пойду пока за, так сказать, разгоном. Так, вот разгончик. О, мой любимый The Doctor. Надо было, конечно, взять какой-нибудь... Мне больше всего понравилось. По-моему, Лэнда Норрис прикольный. Но... о, кстати, у меня его в коллекции нету, так что эта банка остается кей. Выбираю вариант 2. Отлично, петухон, значит, петухон. Но давайте для... запишем все-таки немножко сигнала. Так. Как же это делается?

файл sync. Наверное. Так, нам, соответственно, надо будет записать это дерьмо в Z-Doctor, специальный водяной охладитель напиток. Нет, польский монстр. Вот. Желтенький, мой любимый. Виде, наверное, сожрала этот звук, ну и ладно. Вот. Вариант 2 был не петухон. Ладно, сейчас подумаем. Делай то, что лучше умеешь. Проблема в том, что... ну в любом случае надо будет записать сейчас это в файл, потому что мы же будем только кусок записи. Знаешь, на питоне, с одной стороны, я чувствую... Ну да, я думаю, на питоне я чувствую больше сил. Так. Ну, давайте-ка запишем это в... файл. Все спалили. Что, блин? Секунду. Так. Что это за звуки? Странно, это что-то в шкафу упало. Ладно, неважно. Так. Давайте запишем чуть-чуть этого дерьма в файл.

Мне нравится. Visit documentation page. Ну как же вы так? Так, Dworkspace. Господи, какая же у вас сортировка-то? Так, SDR. Ай, какие пидоры писали? Включи подзвучку, но я постараюсь не молчать. Мне в ум. Так, в общем, сосед сканер. Папочка. И name, скажем, record 1. Точка bin. Ну, да. Так, input type complex. Окей. Так, давайте чуть-чуть запишем. Файл будет, ну, такой на гигабайтик где-нибудь. Сейчас нужно подкрутить усиление. Нам, по-моему, 35 хватит. Вот. Ну, и нам надо записать парочку пакетов этого дерьма.

Вот как начинаешь записывать, так шифруются. Это что-то не то. Ну ладно, вот это вот будем анализировать. Нам, наверное, хватит. Так.

Либо сайт теперь вот вайп кожаный. Ну как так? Агент МД. Mark use the site to help create the JavaScript mini apps. А, ну, ну ладно. Это мы одобряем. Так. Ну, давайте-ка попытай... куда нам надо? Какие части учебника нас интересуют? Перевод на русский я этого дела так и не сделал. Ну, это, в общем, теории мы знаем. Но нам понадобится поставить какое-то окружение петухоном. Бля. Так, сейчас мы будем бороться с VS-кодиумом. И это спойлеры, это пока не надо.

Так. Нам нужен профиль. Вот, видите, как мы деградировали, что зайти в ИДИ... Так, подожди, какие у нас тут аддоны стоят?

Ну ладно, петухон у нас тут стоит, но нам еще надо выбрать правильный петухон. Так, открыть папку. Сосед-сканер. А, я доверяю. Так, теперь надо вспомнить, как у нас работать с петухом. Давайте создадим... Ой, как мы его назовем-то? Так, на mod.py будем анализировать, что у нас за модуляция. Теперь надо выбрать, какой у нас петухон. Так. У нас есть use Python from Python default interpreter pass. У нас есть это 3.11. У нас есть Python 3.12 Radioconda. Есть Python 3.12 base из просто анаконды. Или это... А, да, у меня есть отдельно радиоконда, у меня есть отдельно анаконда. У нас есть какой-то свой... А, вот эти вот nv-конды. У нас есть системный питон из scoop apps Python. И самое, по-моему, сложное, это понять, какой из них у нас, собственно, системный. Потому что... Так, где у нас там создать-то терминал? Потому что... Так, больше не показывать. По-моему, так делается. Или V. Так, мне сейчас кажется, надо будет... Так. Нам предлагают Python 2.7, ну нет, мы этим не будем заниматься. Default что этот warning значит? А, could not resolve. Get точно. Get command.

Питон. Это вот питон из Scoop Apps, но да нет, пип, кстати, тот же. А, ну значит, давайте нормально. 3.12 нам, наверное, сойдет, чтобы, если что, пипом ставить. Дело на питончик Гну Радио. Я же еду, это, кстати, его крыша написала. Ну, вообще, это не то чтобы неправильно, потому что Гну Радио это питон. Нет, я просто помню, у меня был какой-то, по-моему, у меня пип и питон в системе были от разных. То есть питон указывал на один питон, а пип указывал на пип от другого питона. Ну, то есть такая нормальная вещь. Так, ну да. Так. Select Python Interpreter. Ну. Сейчас. А почему ты указываешь не туда? Так. Так. 3.12. Вот, Default Interpreter Pass. Бля. Так, ну вот. Куб Эпс П. Икондой пользоваться будем. Давайте, наверное, возьмем Base. Select Python Environment. Ну ладно, поставим. Manage. Фу! Так. Ну, блин. Почему не PPX? Анун, потому что я не разработчик. Я вот... Я даже не вайп-кодер, а вот, ну, короче, вы поняли. Короче, давайте все-таки возьмем системный питон. Мы, по-моему, ничего... А! Как в питоне Так. Так. Пип... из по как проверить, установлен ли пэкэдж? Пип ш... А, точно. Окей. Так, пип шоу нам пай. Нас интересует вот это. О, у нас даже поставили нам пай. То есть нам нужно поставить сейчас вот этот. Питон... Так, select a Python environment, create virtual environment, manage using env, manage global... Эй, берем global, нормально. Подожди, что значит install? Я не хочу install. Что так? Print... ты хоть работать-то будешь? О, ладно, все, настроили. Так. Вообще, перед тем, как ставить что-то через пип, это не наш путь. Так, отлично. Мы поставили нам пай. Вроде нам больше ничего не надо. Где же там это сказано-то про питон? Сказано какие-либо-то ставить. Matplotlib-то у нас стоит.

Show. Да, стоит. Окей, теперь давайте наконец-то мы, например, разработать жопу. Ну, это мы всегда успеем.

Итак, для начала нам надо бы выделить кусок сигнала. Потому что процессить все 5 гигабайт мы не хотим. Надо подумать, как.

Надо бы еще вспомнить, как читать файл в питоне. Как это работает? Джей вспоминает, как программировать на питоне. Импорт NumPy. Так, импорт. Что нам из него там понадобится? Отпутлиппай. Сделаем. Вы уж там это подсказываете, кто у нас тоже там программирует на питоне убит, потому что я это сейчас буду вспоминать через боль. Сначала давайте попробуем построить. Наверное. И образование, наверное, бы построим водопад. А, для начала нам нужно просто импортировать эти сраные сэмплы. Нет, редлайн в этом ты про... Нет, сейчас, подожди. Так, Python... Вот бы была новогодняя снежинка с голосом алхимиста. Ты же программист, разработай мне жопу. Ладно. Есть ли у... Сейчас. Python read binary file. Как у нас читать бинарные файлы? To read a binary file on Python, you must open... rbfile, read binary. Ну ладно, используйте код с осторожности. Окей. Так. Read file in chunks. Ну, наверное, да. Нет, на structured data там нет. О! А, точно. Так, Python, NumPy...

По-моему, у нас это... NumPy, по-моему, у нас умеет это напрямую. А, вот. Похер. Сейчас попробуем.

We have from file the type. А, мы можем просто читать вот так сейчас. Файл файл ур пэс. Ну, мы тупые, поэтому просто попытаемся его назвать по имени. Я что такое путь, я не знаю. А, кстати, у нас какая версия там NumPy? Так, у нас 2.5.1. Да, давайте-ка актуальную документацию. И у нас сейчас, так, NumPy the types. Какие у нас есть типы? Лекс 120, блядь. Так, сейчас, давайте-ка проще. NumPy read gr complex. Так.

Комплекс 64. А, ну, похоже на правду, да. Я хотел это попробовать, но вот для уверенности приходится консультироваться с нейронками. В общем. ANP from file. Так. Давайте-ка просчитаем какие-нибудь 232 сэмплов. Может, ну его нахуй в Матлабе? Нет. Или да. Не, Матлаба не будет. Мы на Петухоне. Так. Data равно NP. Room file. И подсказки работают через жопу. Так, точка с рекорда 1 bin. Dtype равен. Как он там указывается-то? Вот это, блять. YouTube отвалился. Да, сейчас починим. YouTube снова на месте. Сейчас он просрется. Так, YouTube вернулся. Так. Edit type. Комплекс 64. Так, как у нас там количество count, ну давайте count wins, вот это вот count. Так, сколько это у нас займет там? Да, он читает, отлично. Теперь давайте попробуем построить спектр этого дерьма, чтобы понять, похоже ли это вообще на правду. Для этого мы идем в, так, PSDR и просто тырим готовый код. Так, это мы все знаем.

Так, я сравню FFTX дата и попробуем его построить. Нас интересует только... Так, фазовый спектр нас не интересует. Да? Ага. Да?

у нас... Ой, сейчас мы... Сейчас ебанет, ну ладно. Так. Что-то происходит, не происходит? Ну, платить 2 в 32 было немножко неправильно. Так, ладно, ну радио, наверное, можно пока закрыть. Тоже

А, надо сказать PLT-шоу. Я же забыл, как пользоваться петухом. Давайте не за второй, два в 12-й, что ли. Столько сэмплов просчитаем. Вот. И мы видим довольно всратый спектр. Хотя я не понимаю, почему он такой всратый. Странно. Окей, это похоже на что-то правильное. Только... так, FFT Shift нам надо использовать. Ой. Сейчас, 2 в 12, 4... Сейчас, 10 это 1024... В 11 2, 4, в 13 посмотрим. Что мы вообще импортируем? Это похоже на то, что нужно, не похоже.

FPS у нас 20E6, 20 МГц. Количество точек у нас равно вот этому. И вместо S у нас... Дата, а вот это нам не нужно. Нам тоже не нужно. Так, фазовый график нам тоже не нужен. И вот такое у нас он тут делает. Наверное, это похоже на правду, я правда не уверен. Давайте-ка в качестве... референс попробуем загрузить, наверное, столько же сэмплов из этого файла. Он у нас input type complex. Поэтому давайте-ка мы сделаем u... Нет. Так, sample rate у нас 20. Раз, два, три. Раз, два, три. Окей. Так, файл source.

Так, offset 0, length 2 в 6, блядь. Диджей опять занимается хуйней. 2 в 15, это у нас 6565536. Окей. Инк, что ли? Давайте попробуем.

Что программируем? Мы пытаемся... так, реплей. Мы пытаемся проверить, что мы смотрим вообще на то. Блять. Что мы правильно импортировали файл. Так. На repeat no. Окей. И ничего нету. Так.

Этапно его выполнять, конечно, нельзя. Что если мы не скажем его повторять? Допустим, давайте пост поставим поменьше размеров FT. У нас ничего вообще не проигрывается. Бля. Какой-то издир приемник. Извините, да. Мы проигрываем вектор length 1. Блять. Что это значит нахрен? Ну, короче, да, у нас есть какой-то

Непонятно. Ну, значит, ладно, окей. Будем считать, что это работает правильно. Windowing, это нам, наверное, не надо. Вот, нам бы надо waterfall. Спектрограмма. Как бы ее сделать? Вот. Я уже не верю, что мы что-то добьемся на этом стриме. Но если мы импортируем этот файл в Python и хотя бы обрежем, вырежем один фрейм интересующего нас сигнала, это уже будет успехом. Так. Давайте-ка попробуем. В ТСайт давайте 108 192. Это 2 в 32. Link сигнал у нас, так понимаю, дата. Ну, давайте мы его обзовем X. Так, sample rate нам тоже надо сказать. Почему у нас не работает нормально эта подсветка того, что у нас тут есть, что нет? Так, for in range. Ебанет. Так, почему у нас ничего нету? Непонятно.

One interesting example spectrogram с CheckIQ Engine. Либо мы его неправильно импортировали, либо что-то еще. Те частота... Нет, частота у нас все правильно. У нас sample rate 20 МГц, то есть полоса у нас это плюс-минус 10. Какая несущая, нам здесь уже не важно. Мы работаем в бейсбенде. Так, а почему у нас ничего не работает-то, собственно, я чуть не понимаю.

почему 34? Так. Ага, это странно. У вас почему-то 34. Так, инхекс-то у меня стоит. Сейчас. У нас заголовков-то там нету. Ладно. Неважно. Я тоже ничего не вижу. Это нормально.

Да, Лид Онли. Что заголовков-то никаких нету? Нет, заголовков нету. По крайней мере, на то не похоже. Давайте думать, блядь, подсказывать. Давайте попробуем убрать каунт. Мы все еще прочитаем столько же, но оперативки у нас много. Так, мы пошли на взлет. Так, если стрим вылетит, я не виноват. Ну-ка. Ой. Как хорошо, что мы кодируем видеокартой. Так, нет, пожалуйста, Питон, перестань закрыть программу. Нет, Питон нам не надо убить Питон. Так, Питон мы... Фу. Окей, оно работает. Так, давайте почитаем документацию. Number of items to read. Странно. Стоп.

Так, нет, блядь, нейронку, во-первых, это неинтересно, во-вторых, он у меня, ну, когда я ему сказал, что именно я хочу сделать, он сказал, что не-не-не-не-не, я это не буду. Я могу ему сказать, что это запись какого-нибудь там, как это сказать-то, соревнования, там, чемпионата, челленджа, и он тогда нам сделает, но это же неинтересно. Ты смотри за тем, как нейронка делает все за нас. Хотя, если мы ничего не добьемся до вот 45, то я, в принципе, вы вживую увидите, как работает Клод. Но давайте пока без этого. Так, а почему? Сейчас, окей. Так. Так. Сейчас. Так, все. А, это бля. Вот, вы видите, дитя Матлаба. Я думал, что у нас не так? Да, нам нужны две звездочки. Вот хоть бы кто сказал, что мы делаем ксор вместо возведения в степень.

Ой, блин, нет, стоп! Отмена динай... Фу, так, я же забыл. Count равно win size. Вот. Так, теперь должно нормально сработать. Подожди, стой, стой,

А, наверное, нужно... Сейчас, подожди, а что за фигня? Да, господи, как же там в питоне-то это самое? Остановить-то выполнение программы. Сейчас, подожди. Каунт. А, ну вот. Так, спектрограмма у нас вот такая.

импорт сис, ссылка. Моя регулярка работает очень хорошо, ну ладно. Впрочем, впрочем, да, тут был окей. Так, сколько нам сэмплов надо? Давайте два, наверное, 17-й. Ну, спектрограмма курильщика. Уже лагает. Вот сколько это дерьмо выжило оперативы. У нас... Винда, у тебя все хорошо? У нас не может использоваться 8 гигабайт. Мы сейчас в очень глубоком свопе. Ну ладно. Так. Давайте-ка, наверное, нас же займемся оптимизацией. Чего так память мало у тебя? Куда тебе нужно больше? У нас есть вот машина с 64 гигами, но я, честно говоря, даже не знаю, зачем мне это нужно. Там 64 гига стоит просто потому, что нужен 4-канал. Вот. Я решил, что, ну, в случае чего надо больше, а здесь, ну, не знаю, зачем мне надо больше, надо вообще винту плюс. Да ладно, это про другое. Так. Давайте-ка будем грузить не весь файл, а... Вот, вместо этого мы что сделаем? Бля, как получить длину файла?

Я смотрю недавно ОТТ про память в Linux и Винде. Вот я не знаю, почему Винда вешает... Винда пишет память компресс, как в Linux работает... Да вообще, пухуй, мы этим не занимаемся. Так. Давайте, наверное, построим спектрограмму всего файла или не всего.

А, точно же, Питхон есть и в строке. Ну ладно. Так. Вот. И теперь самое главное затея. У нас тут вот очень много байт размер файла. Поэтому мы сделаем как? Мы его читаем кусками, равными FFT size. Вместо этого мы сделаем integer division which rounds down. Ага. Мы не будем читать весь файл. Мы сейчас его почитаем по кусочкам и будем строить спектрограмму. Пик. X равно np from file. Source the type run npm complex 64. Set.

size. И мы будем здесь вот FT делать не от слайса, а от прочитанного куска файла, чтобы все не грузить в память. Вроде написал это правильно. Только нам на... А, ну вот, мы сейчас... Так, сейчас мы должны получить то же самое. Фу... так. А, вот здесь, да. Так, где... А,

И чё? А. Object of type int has no... А. Фу. По-моему, это не то же самое. Ладно. Так. Давайте попробуем построить всю спектрограмму на верхней. Вместо... Так. Win size. Скажем, что у нас... А, да нет, давайте просто... увеличиваем этот размер 2 в 20 пусть будет. Вот, теперь когда я читаю файл по кускам, ну вот, нормально, мы что-то видим. Пайплот у нас, конечно, как обычно лагает, но это проблема. Так. 2 в 32, это, по-моему, будет 4 гигабайта. Это многовато. Ну, давайте 2 в 22, что ли. Вот так, мы уже что-то видим, но само наше дерьмо почему-то здесь не присутствует. То ли это, что мы хотим, непонятно. Давайте прочитаем почти весь файл. Страшно. Очень страшно. На стриме Питхун сожрал... Нет, ну, понимаешь, Питхун сожрал всю память, потому что мы загрузили все в память. А этого делать не надо. Так, загружать, делать спектрограмму на 32 гигабайта было ошибкой. В общем, возможно, у нас просто эта срань однопоточная. Ой, бля, ой. Ой, не, много. Много в 32, много. Давайте хотя бы в потихонечку будем увеличивать. Ну, давайте 26. Хотя бы одну сраную секунду проиграть из файла. И нет, одна секунда, на самом деле, ну сколько там весит-то будет много. Вот, мы его видим, как раз у нас ближе к концу. Вот здесь. Похоже, мы нашли этот фрейм. Сейчас мы попытаемся подобраться к нему поближе. Там Роуз. Скажем, вот так. Сейчас. Так, минуточку. А, ну правильно. Set равно 2.25. Ой, вот так вот. Сейчас мы будем делать полную хуйню. Давайте попробуем прочитать файл сейчас. Nice. Так. Так. Минус офсет. Вот здесь.
Сейчас. Offset read. Вот так назовем его, чтобы было более понятно. Нам нужно offset read плюс вот это вот. Мы что-то видим. Вот, нас стало оно уже поменьше. Так, а откуда у нас time там берется? X and parade. Ну, ладно, не будем этим заморачиваться.

Калькулятор, калькулятор. 2 в степени 26, это у нас... Почему это не работает, блядь? Нам нужен другой калькулятор. Так, 2 в... Здесь это тоже не работает. Это 67 миллионов. Давайте попробуем взять просто 6-7, E6. Вот, начнем отсюда. Не слишком ли сильно мы обрежем это дело? Да ёб твою мать!

Джей сам не знает, что делать, и даже не знает, как это комментировать. Ну, так, честно говоря. А, я знаю, что сделаем. Сколько у нас этих рядов? Мы пытаемся уже почти почти полтора часа обрезать просто файл до нужного сегмента. И у нас это не особо получается. Так, дитя сишки. Кстати, их не так много. У нас всего получается 4096 рядов здесь, и нам нужны последние, соответственно, ну, последние, допустим, 10. Давайте попробуем. Spectre to extend

И не помню, я правильно делаю слайсы. Как у нас в питоне делаются слайсы-то там? Вот так, не вот так. Так, стримы, не стримы идут. Сейчас. Нет, неправильно. Нам нужно вот так. А, сейчас. Подожди, блядь. Пиктограмма — это двухмерный массив, поэтому мне надо как-то... Вот так, что ли...

Кажется, сделали слайс не там. А, правильно, да-да-да, все правильно. Вот так. Ура! Мы, кажется, начинаем двигаться в правильном направлении. Так, давайте даже не 4, а 3. Вот. Мало. 3900. Вот, мы наконец начинаем видеть наш интересующий нас сигнал. Не прошло и сколько времени. Сейчас мы выясним, где его читать. Какие это куски файла. Пятьдесят.

Почти. Закончим на, наверное, 4000 ровно. Это не полностью 4, ну 50, наверное. Я хочу вот взять только вот этот вот фрейм первый. Я, кстати, не знаю, здесь их, скорее всего, будет несколько. Вероятно. Но мы сейчас это будем пытаться выяснить. 20. Почти 20. 5. О, отлично. Мы построили спектрограмму нашего фрейма. Немного размазанную. Почему ты не используешь новый PyCharm? Потому что я ничего на питоне не пишу. Но для текущей задачи ничего лучше питона у нас нету. Отлично. Нам потребовалось времени, чтобы просто вычислить сраные магические числа, какой кусок файла читать. Итак, нам понадобится

Назовем это Start Post равно 2.25 плюс 1985 умножить на 8000, а ред лен г лен г х, это у нас получается 4025 минус 3985 умножить на 8192. Это начало файла, где нам надо его прочитать, и какой кусок. Вот. Соответственно, давайте попробуем по-новому. Нам rows, соответственно, нам надо... StartPost плюс readLengths. File offset равен read start pause count равно fft size. Отсюда мы вот это, соответственно, убираем slice. И

Почему он стал больше? Так, сейчас, секундочку. Чем мне есть магические силы? Вообще можно сделать какой-то слайдер или рисовать прям как есть. Ну, Анончик, мы анализируем файл на 5 гигабайт. Мне из него надо вырезать буквально вот пару фреймов. Мы пытаемся это сделать, потому что я это делаю как умею. Сейчас. Start pause. Почему он стал больше-то, блядь? Если мы...

Что-то пошло не так. Сильно не так. Так, что мы что-то сделали не так.

Так, сейчас. Тренируем со мной. Мы начинаем читать на вот этом офсете. Читаем его кусками по FFT size. Нам нужно оттуда взять. Нам нужно прочитать на вот этом офсете. У нас получается этих, соответственно, вот до конца. У нас получается 4096. Сейчас, давайте считать. Нет. Как настоящие наркоманы. А что там написано? А, там это где? Если мы берем 2 в 26 минус 2 в 25 и делим это на 8092, мы получаем столько. Вот, соответственно, округляет оно до целого. А, кстати, почему? Блять. Is an integer division which rounds down. Винса. А. Так. Подожди. Что-то я ни хрена не понимаю. Так, сделаем тупее. Проверяем, что у нас на спектрограмме строится то, что нам надо. Да.

Это был... Бля, что ты делаешь? Почему? На самом деле 2 в 25, 2... На 2 в 13 минус 2 в 12 равно 496. Подожди, откуда в 13-й? Мы же читаем с начиная с 2 в 25 по 2 в 26. И читаем кусками по 8192.

Мы же забыли про то, что мы размер-то получаем. Сейчас, или нет? Грамблок. Чем массив в матрицу? Давайте проверим. Правильно ли это?

Блин, надо было сказать, что у нас, наверное, NumPy последней версии, потому что NumPy до второй версии и после — это breaking change. Ну, окей. Нет. Ладно, позориться так полностью. Давайте перезададим этот вопрос гопоте. До кода мы пока не добрались. Бля. Так, вставить... Понимаете, мне немножко пугает, что мы живем в мире... Ой. Где в браузере есть форматирование. Ну, в смысле, не plain text, а именно вот... Ладно, он и так получит его правильно, наверное. В байтах, а не в комплексных отчетах. Если в исходнике у тебя offset read плюс... Ой, какие же мы тупые! Вы понимаете, что в эфире вы наблюдаете за полной деградацией. Вот абсолютной. Так. Я понял, почему у нас все не работает, и на это есть замечательная причина. В прошлый раз у тебя был... Нет, это я просто скопипастил и забыл. Я... вот, там-то на самом деле надо офсетиться... Сейчас. Мы не можем начать читать файл просто с рандомного места. Вот в чем проблема. Оно должно быть кратно. Оно должно быть кратно этому. Петь, может, все-таки в... Все-таки MATLAB... Нет, MATLAB он сейчас... Поставим программу для анализа этой хуйни. Бля, ну вот, сука, как же это...

Может, но нам это не надо. Ну, ладно. Чат ГПТ снип-то убрал. Константа, ладно, окей.

Подожди, он так-то и устроит. FFT, Shift, FFT, блок, apps.

Так, не совпадает. Проверь еще раз. В сеты... Где байты, а где отчеты? Так, мне кажется... Здесь байт аккаунт в элементах. То есть ты... Блять!

То есть вот все, что мы тут сделали, это уже не то. Вот, теперь тут совпадает. То, как оказывается, мы просто читали какую-то хуйню, совершенно не то. Окей, давайте посмотрим на всю спектрограмму и попытаемся найти... Ой. То, что надо. Так. Вот. Теперь это намного более похоже на то, что надо. Или не надо. Давайте возьмем, наверное, вот это. Вот отсюда. Вот этот вот кадр. Он у нас... Тут несколько кадров точно. Но сейчас мы будем выяснять, сколько их там. Это по ощущениям так где-то... Наверное, так 200. Ну, тысячи. Это, наверное, так 400. Почти. Многовато. Так, отлично. И не 1000, ну где-то, наверное, 600. Маловато. Совсем. Маловато. О! Вот теперь замечательно.

А, сейчас, в offset, в end, наверное. Set and минус f offset, и ура, мы потратили целый эфир на то, чтобы прочитать нужный кусок файла. Вот теперь можно пердалироваться дальше. Какой размер файла мы вообще прочитали? Printf, так. Так, сам, так, сигнал. Сэмплах. Ну, кстати, много, 2,5 миллиона сэмплов. А чего это такое полосатое? Это мы и будем сейчас выяснять, потому что у нас, скорее всего, внутри на самом деле много-много фреймов. По структуру фрейма мы еще не выясняли. Вот, но теперь у нас есть рабочий код, а значит, мы возвращаемся вот сюда. И нам нужно фильтрацию сразу же. Фильтрацию или сэмплинг. Так, numpy filter. Так, нам нужен, наверное, row pass filter. Бля, нам сейчас придется, видимо, ставить scipy для этого дела.

автора down sample the signal after, ага, after applying anti-aliasing filter. А NumPy это умеет? NumPy decimate. Нет, нам нужен SciPy. Ладно. Нам нужен фильтр. SciPy-то у нас стоит. Pip show SciPy. Так. Ай. Охер, мы ставим все в систему. Ставим SciPy, укает, нас устраивает.

Ой, что-то стало холодно. Пишешь телевизор? Да, примерно. Я не знаю, кстати, что внутри, что мы, если мы что-то обнаружим, лучше бы писал тепловизор. Тепловизор у меня есть. Зачем его писать? Он уже имеется. Так, даунсамплинг фактор.

Interface труда. Ну, давайте-ка попробуем. Так, import scipy as sp. И попробуем задецимировать нашу срань. А телевизор зачем, если у тебя есть утюг? Что сделает утюг? Ты предлагаешь бегать с утюгом, пока мы вот кто-нибудь не признается, чья вот эта вот срань в эфире? Или как ты его предлагаешь использовать? Так, таргет. Таргет FS равно. Сейчас. Нам. Вот, дайте-ка посмотрим. Нам, наверное, нужно. Ну, где-то да, получается, нужно 2,5 МГц. Нам, наверное, хватит. Ну, хотя давайте возьмем, наверное, 5 МГц. Соответственно, нам нужно 20 поделить на 4. Сиг.

Лучше бы замерял пульс соседям. Ну, для этого надо купить кучу ESP32. Я не помню, работает ли эта штука хорошо через стены. Так, нам нужно сам сигнал у нас X. Simple factor, ну и в принципе хватит. Вот, мы, значит, за даунсэмплим. Затем давайте-ка ему, наверное, снова сделаем FFT. То есть мы повторим, в принципе, вот это же, но для этого сигнала. А с теста вместо X у нас вот это вот. Тоже это. Это вроде везде X у нас убрали. И я забыл, как делать несколько фи... А, вот. Вот, отлично. Мы видим, мы задаунсэмплили вот у нас сигнал. А, только почему плюс... сейчас, подожди. А! Да. FS new равно FS поделить на downsample factor. Вот, FS new. Здесь у нас, соответственно, вот так вот. Теперь у нас оно правильно будет отображаться. Сейчас он скажет, что что-нибудь у нас не самое. Нет, вот, все правильно. Мы 5 МГц полоса, и вот мы видим наш сигнал. Что мы можем сказать по нашему сигналу? У нас есть вот у нас несущая частота и два лепестка. На самом деле мы уже что-то знаем, потому что Клод мне все-таки вот, пытаясь выяснить хотя бы, что это за тип, он сказал, нет, я декодировать это не буду, но вот по типу это 8 ФСК. Нет, 8 ПСК. Да. То есть нам наша задача это дерьмо сегодня демодулировать. Соответственно, нам для того, чтобы это демодулировать, надо будет... нам хватит, на самом деле, наверное, даже... Ну, оставим, пусть sample rate будет пожирнее, чтобы у нас синхронизация хорошо работала. Вот здесь мы видим провал, то есть здесь, на самом деле, куча фреймов. То есть длина фрейма мы не знаем какая. И какая структура мы тоже не знаем. Но давайте, наконец, попытаемся... Давайте сделаем перерывчик на несколько минут. Мне надо отойти по сайту, запишите себе в нос тут, что у меня он заложен. Вот. И продолжим. Но сейчас я вам на радио поставлю этот сам. У меня, по-моему, нету коллекции музыки без это самое. Без прав. Хотя... Сейчас. Пузучек. Так, сейчас, где у нас там подзвучек? Нет. А где оно у меня? А, вот, free to use. Ну и тут 3-4 трека от Кевин Маклиод. Ну ладно, послушайте их. Я отошел поссать. А вы пока задавайте вопросы, потому что эфир продолжается.

Эфир продолжается. Собственно, о чем у нас тут речь? Так, нам там страйк на Ютубе не кинули, мы вроде нормальную музыку использовали, да. О, нет, нам тут что-то пишут на Ютубе, а я это не читал, я же не сделал, читал куча-то. Так, сейчас мы зачитаем все сообщения на Ютубе и продолжим. Что нам пишут? Я все пропустил, но интересно, с какого устройства, если не секрет, что за сигнал. А, в этом-то и дело, что нам надо выяснить, что мы в эфире ловим, потому что эта срань мешает моим Wi-Fi. Вот. Так. Это модуляция какая-то тип модуляции. Наверное, 8-битная фазовая манипуляция. Да, это 8-битная фазовая манипуляция. Сейчас мы до этого дойдем. Итак, что нам нужно? Собственно говоря, да, модуляция — это способ вот передачи сигнала. Нам сейчас, наверное, надо вот зайти в эту статью Digital Modulation. Вот, у нас есть разные, вот, и, соответственно, это PSK. Phase Shift Keying. То есть у нас есть несущие, а дальше, соответственно, вот входные символы, не обязательно биты. И, соответственно, так, у нас что-то вылетело? Нет, не вылетело. И, соответственно, вот на несущую переносится наш входной сигнал. То есть, соответственно, если это BPSK, то у нас два варианта фазы. Либо 0 градусов, либо 180. Ну, вот здесь оно просто переворачивается. Это обычный синус. Видишь, где символ меняется, он переворачивается. Вот. Соответственно, у нас входной сигнал не обязательно бинарный. Это может быть символ 8-уровневый, то есть 3-битный. И, естественно, тогда у нас будет 8 возможных сдвигов фазы. И это и есть 8 PSK. Наша задача, вот она, вот 8 PSK, соответственно, если мы это строим на комплексной плоскости, то вот так это выглядит. Наша задача вот сегодня хотя бы синхронизироваться и получить вот это созвездие. Так, это остальные типы. Дифференциальное кодирование. Ой, бля. Ладно, на этапе, когда мы засинхронизируемся, мы, наверное, попросим кода что-то с этим сделать. Так, ну давайте-ка подумаем насчет синхронизации. Вот, потому что нам надо как-то получить синхронизацию и демодулировать эту хуйню. Мы еще и символьную скорость не знаем. Может быть, посмотрим, как работают нейросетки? Вот я даже не знаю.

Как же нам это сделать? Может, все-таки попробовать... Блять. Может, все-таки попробовать в Нурадио? Тогда ты можешь сразу уйти на сайт, где торгуют тело в прямом эфире, и там дергать своего питона 8 часов подряд за донаты. Зачем? Непонятно. Нам-то, по идее, вот, блядь, вот нам вот эту всю схему придется реализовывать. Судя по всему. Ну или давайте просто попробуем посмотреть быстренько на кусок вот этого вот дела. Так, у нас он начинается прям сразу. Не сразу, а с какого-то момента. Так, нам можно вот эту вот первую спектрограмму убрать. Нам это не нужно. Что, не потеряли? Нет, не потеряли. Смотреть на временное представление этого сигнала. Что он из себя представляет во временной области. Так, здесь, в принципе, нам тоже спектрограмма уже не нужна. Так. Что блять. Ладно, короче, нам это просто, наверное, не нужно. Подожди, а как в питоне делаются многострочные комментарии? Ладно, неважно, мы просто удалим этот код. Уже не нужен. И давайте посмотрим на... репрезентацию этого сигнала в временную область, ну, то есть просто график, как он выглядит во времени, этот сигнал. Как понять, по водопаду мы это никак не поймем, потому что это делал Клод. Нам сейчас нужно вообще как-то выяснить, написать синхронизацию и посмотреть на сигнальные на хотя бы сигнальные созвездия. В питоне нет многострочных комментариев. О, пиздец. Вот объясните мне, Обсидиан, почему фазовую манипуляцию так люди любят и чем она хороша? А также ведь при манипуляции происходит как бы резкий разрыв волны, и это должно приводить, просто используют пульс шейпинг, тебе никто не мешает заменить резкий разрыв плавным переходом, это если грубо говоря, а любят, потому что она делается очень просто. В случае как бы БПСК ты в тупую... просто подаешь на смеситель, собственно говоря, битовую последовательность и несущую, и все, просто их перемножаешь. В случае, соответственно, каких-нибудь там 8 ПСК, как они у нас получаются? А хуй их знает, честно говоря, как делают 8 ПСК. А, ну, в принципе, ее делают через квадратурную модуляцию, то есть, да, у тебя просто два... тебе нужно... Сейчас, подожди, а тебе нужно два цапаница? Ладно, я, короче, не знаю. Я знаю, что просто делается БПСК, делается очень легко. Как делаются остальные типы, ну, знает, я не помню.

Так. Короче, про то, как оно не приводит к спектру гармоник, это про пульс-шейпинг, но мы сейчас принимаем, нам этим запариваться не надо. Хотя... Да нет, пульс-шейпинг, в принципе, он на приеме не нужен. У нас нет согласованного приема, согласованных фильтров, поэтому этим мы не паримся. В общем, давайте посмотрим, как они у нас строят, соответственно, созвездие. Ой, не туда. Так, нам нужен вот Digital Modulation, как они строят созвездие. IQ Pods Constellation.

Так, вот. Generate Cube PSK под Constellation, собственно говоря. Как у нас оно строится?

Так, вот у нас рандомный сигнал XDGLIS, XRadians. Что он делает здесь? А, ну вот, нам просто надо построить. Давайте попробуем построить вообще, как у нас выглядит сигнальное созвездие здесь. Ну, точнее, что-то похожее на сигнальное созвездие. Так.

Так, нам, у нас 26 миллионов. Давайте возьмем с какого-нибудь, наверное, сэмпл с 10-тысячного по 20 тысяч. Вот, и посмотрим на то, как это у нас выглядит на диаграмме. Я же правильно все сделал, да? Мазбин, да ёп! Ну. Три. Это три. Вот, и мы видим вот такую замечательную срань. Почему? Потому что у нас нету синхронизации по частоте. В идеале нам надо нарисовать круг. Ну, это то, что мы, по идее, должны увидеть. Сейчас у нас просто какая-то что-то. Докс, так, все, про комментарии забыли. Но давайте попробуем, наверное, для... Чтобы наверняка, я просто не уверен, что мы тот кусок смотрим. Давайте, допустим, от 100 тысяч до... Да, 50 тысяч. Что-нибудь вырисовывать. А, нет, смотрите, вот, вырисовывается. Мы просто взяли кусок, где у нас ничего нету. Во-о, смотрите, какая ж красота. То есть у нас сигнал есть. У нас какое-то вот созвездие, но пока что у нас просто вот... Кстати, это выглядит странно. Потому что мы видим явно 4 группы точек и при этом хороший круг. И что-то между ними. Короче, нам нужно сейчас запилить синхронизацию. Вот, потому что у нас сейчас оно не синхронизировано, и фаза случайная. То есть, когда мы синхронизируемся, мы должны увидеть несколько точек, круг. И сейчас мы именно этим займемся. Так, для начала надо выбрать кусок сигнала, с которым мы будем работать. Давайте-ка посмотрим, наверное, 1000... Так, 10 тысяч точек нам хватит, что мы увидим здесь. Наверное, маловато. Давайте-ка, наверное, 1500. Так, 150 тысяч по 180. Вот, наверное, вот такой кусок сигнала возьмем. И будем анализировать его. Вот, да, сигнал у нас здесь явно есть. Какая же красота, однако. Вы только на это посмотрите. Вот, и будем сейчас пытаться засинхронизироваться. Соответственно, мы сразу идем в... сюда. Так, как добавить это, понятно. Давайте-ка почитаем. Time synchronization. Так, а нам нужно в каком порядке? Нам нужно сначала грубую синхронизацию частоты, потом синхронизацию времени, потом тонкую синхронизацию, точную синхронизацию частоты написать. Очко Саурмяна, да. Так, давайте-ка займемся course frequency synchronization. И смотря на то, что... приемник передатчик работает на одной несущей частоте, все равно будет небольшой сдвиг по частотам между ними из-за неидеальности в железе. Ну, например, разные источники частоты и также доплеровский сдвиг от движения. Это офсет частоты будет небольшим по сравнению с несущей, но все равно мешает приему. Он, скорее всего, поменяется по времени, будет меняться во времени, поэтому нам нужен обратную связь для коррекции. Так. Что нам нужно? Как это делается? Здесь у нас предлагает...
квадратирование сигнала. Но это работает, когда мы знаем, какая у нас модуляция. В нашем случае мы этого не знаем. Давайте просто для ускорения спросим чат ГПТ. Как это сделать? Ну, или лучше DeepSeek.

Это радиосигнал. Это какой-то ПСК. Как можно выяснить, какой? Для... синхронизации частоты. Что нам скажут умные нейронки? Ну, по SDR я мог прочитать шаг 1, визуальный анализ.

Так, построить сигнальное созвездие. Ну, так, А, ну вот, кстати, на самом деле, сигнальное созвездие у нас здесь неоднозначное. Клод сказал, что это 8 ПСК, но... Мне что-то подсказывает, что это КУПСК, может быть. Мы, впрочем, можем это попробовать. Ну вот он предлагает... Предлагает проанализировать гистограмму фазы сигнала. Так,

то у нас оно это покажет. Соответственно, мы видим раз, два, три, четыре. Не очень равномерно пиков, но четыре. И созвездие он строит нам более красивые. Все же это похоже на куб ПСК. Я не знаю, почему Клод решил, что это 8 ПСК. Ну, давайте посчитаем, что это куб ПСК.

А, вот тройные кавычки. Конечно. Так, запишем. Окей. С КУПСК все становится намного проще. Давайте попробуем убрать офсет по частоте. First look. Так, давайте-ка посмотрим на наш сигнал. Как у нас выглядит? Можем ли мы синхронизироваться через квадратирование сигнала? Так, нас интересует SIGPART. FS у нас FS New. Давайте-ка посмотрим. Вот. Ну, вообще у нас на самом деле все достаточно однозначно. Но давайте-ка попробуем выяснить точный офсет. Так, нам его нужно возвести. Получается. Интересно, этот сайт еще живой? Наверное, не особо. Короче, по КУПСК надо возводить в четвертую степень.

Что мы увидим? Ура! Мы видим одну точную, точный один пик. Это хорошо. То есть сквелинг у нас сработал. Так. А как тут? Как тут зумить-то? Ладно, короче, давайте-ка сейчас выясним. То есть через сквелинг мы выясняем точный офсет. И вообще, есть ли он? Может быть, нам сразу надо переходить к точной синхронизации. Или к синхронизации времени. Наверное. Ок рекавери. Может, попробуем сразу... Давайте-ка посмотрим для начала, какой у нас тут максимум по частоте. Ну, есть упа для зума. Не, это не то. Так, у нас FFT Shift. Linspace нам нужен. Так. Так, Max Force Fraxing Max. Макс, Райан, сейчас, извините. Мы это самое. Точка, индекс, точка. Окей, мы немножко тупые.

Oi? Tak. Нампай у нас это другое. Аркмакс. Классика.

ОС скопировать вот эту штуку. Это у нас называется Мюллер... Мюллер энд Мюллер Клок Рекавери Техник. И посмотрим... Так, а нам что-нибудь вообще пишут там на ютапчике? На ютапчике нам... То, что отрисовывает круг, это, наверное, Нет. Несущая круг отрисовывать не будет, потому что несущий фаза у нас постоянная, она не меняется. То есть круг отрисовывает именно модуляция. Несущая просто была бы точкой... Да, была бы по большому счету тут, хотя... Нет, она бы отрисовывала круг при большой отстройке частоты. Тогда да, у нас получается... Но здесь у нас настройки, как видишь, почти нету. Так, ну, в общем, давайте попытаемся сделать тайминг рекавери.

Не надо делать. Так, и нам, соответственно, ну, у нас, соответственно, samples есть samples. Initial phase estimator. Ну, давайте попробуем. Эта штука у нас работает. Так. Вот нам надо читать, что у них есть. Откуда? Так. Что такое SPS? This part came from... Assume sample rate is 1 Hz, so sample rate period is 1. So symbol period is a... сейчас. Symbol per... Sample per symbol. То есть нам еще надо выяснить sample rate этой хуйни. Наверняка Меллер и Мюллер. Может быть. Может быть. Мы, кстати, не знаем, сколько у нас отчетов на символ. Край похоже на... Сраная муль. Так, похоже на QPSK, но надо перед цией времени прикинуть как это сделать бы. Этот про... Вот, начинаются вещи, на которые я пойму, если прочитаю, но сам не догадаюсь. Метод 1 автокорреляция. Форма символа повторяется, поэтому в корреляции будет иметь пики на задержках, кратных длительности символа. Поэтому просто вычисляем автокорреляцию для вашего куска сигнала, находим позиции пиков. Расстояние между этими пиками будет искомым sample rate. Окей, давай попробуем. То есть мы просто сворачиваем сигнал, делаем сверху сигнала с самим собой. И попытаемся...

Где это у нас лежит? SciPy Signal. Так. 10. Угу. Так. Хорошо. Очень хорошо. Пики на повторах. Это как, на статистике или амплитуде? Смотри, что мы делаем. Мы берем сигнал и, соответственно, считаем корреляцию сигнала с самим собой. Берем правую половинку корреляции, давай просто ее для наглядности построим. Так. PLT. Я сейчас. Извините, мы занимаемся... Я забыл, как в PyPlot строить график. Извините. Я где-нибудь вот здесь сейчас посмотрю. Plot.

Хотя оценка такая себе. То есть... А, ну, в принципе, да, логично. Мы свернули сигнал сам с собой, когда у нас задержка-то нулевая. Мы получаем пик, а в целом вот у нас тут между ними, вот видишь, у него есть вот такие вот небольшие пики. То есть нас интересует скорее не вся корреляция, а вот это вот, ее половина. Вот, то есть мы видим один пик автокорреляции, а дальше у нас вот что-то очень грубо похожее на какие-то вот тут есть пики. Они не очень выраженные, но... Ну, кстати, не, я бы вот не... Хорошо, что, Нончик, ты спросил, потому что что-то я бы этому не доверял. Вот сколько у нас тут пиков вообще? Пиков.

Чего два? Не-а. Так что это хреново. Давайте-ка попробуем вместо этого другой метод, который предложил DeepSeek. Более устойчив к шуму. Визуальный анализ спектрограммы. Иногда самый быстрый способ — это посмотреть на сигнал визуально. Используйте программу InSpectrum. Учите отображение спектрограммы. На спектрограмме ПСК сигнал выглядит как вертикальный полос. Расстояние по вертикали в частоте между этими полосами остается символьной скорости. Значит, частоту... Так, ладно, давайте попробуем вот этот второй метод его. Здесь он уже говорит 17. Вот что такое циклостационарный анализ, я уже не ебу. Поэтому мы... Ну, давайте подумаем, прикинем, что он у нас действительно 17. Мы можем для надежности увеличить число сэмплов. Давайте-ка, допустим, если у нас от этого не изменится, то мы принимаем это на веру. А если оно изменится, что, в общем-то, и случилось, то мы начинаем думать, блядь, подсказывать. 17. Ну, по крайней мере, здесь, там, видимо, у нас... Чтобы четче ловить сигнал. Анончик, нам сигнал ловить четче некуда. Мы его приняли хорошо. Вопрос в том, что нам его надо обработать. Мы шумоудалением не занимаемся, мы занимаемся синхронизацией и выяснением, что это за сигнал. Окей, предположим, что у нас все-таки 17 SPS. Допустим, предположим, что у нас она 17. И попытаемся сделать восстановление времени. Если у нас это получится... Так. А, да, точно, у нас Мюллер and Мюллер. То есть, все-таки это у нас Мюллер и Мюллер. Попробуем. Так, оно у нас прогналось. Сэмп. Pause равно out, и давайте попробуем еще раз построить созвездие. Стало ли у нас лучше? Пик. И стало хуже. Синхронизация времени не удалась. Ну, ладно, ладно, окей. Блять, я ж ставил InSpectrum и забыл куда.

Даже мы ставили инспектрум. Или я его удалил уже? А, так попробовал бы просто SPS-цикли перебирать. Проблема в том, что у нас нету метрики, которая нам скажет, что вот да, сигнал принят. По-моему, он меня просто крашился на чем-то. Он в составе радиокондры. Все, понял. Нам нужен радиоконда промпт. Он у нас уже есть. Вот он. Append file.

просто падал на каком-то моменте. Так. Вот у нас вот эта вот красота. У нас сначала ни хрена не происходит. Потом так вот раз. Вот. Поверьте, у нас тут 20Е6. Селекшн. Давайте-ка вот выберем. Вот, мы анализируем. Кстати, что мы, блядь, видим? Ага. Какой там плот, он говорит, поставить? Сейчас бы же не спектрограмма. На спектрограмме поиска сигнал выглядит как вертикальные полосы. Ты, по-моему, перепутал. Вот, инспектор просто падает, поэтому использовать его не очень. А, сейчас, я вспомню одну программку, секундочку. Так. Так. Мне видео понравилось. Почему инспектор падает? Не знаю, он, видишь, он даже не выдает никакого рога. Так, как же у него эта хрень называлась-то? Так, как эта программа-то была?

Так. Вот, нам нужен Universal Radio Hacker. Так, давайте-ка поставим его. Вот, вроде эта штука работает. Лизес последний Экси. Вот, я просто не знаю, понимаешь, проблема в том, что радио Конда это такая довольно калечная сборка радио под винду. Принимаем ли мы GPL? Ну, к сожалению, да. 100 мегабайт, нормально, хотя... пусть на C потом удалим. Next install. Давайте попробуем засунуть это туда. Посмотреть, что же это у нас такое. Ща мы во всем разберемся. Мы же эксперты. Create new pro app. Охуй. Так, open file. File open. Так, открываем. Я надеюсь, он не против многогигабайтных файлов. Ой, блин. Я думал, он как инспектром это умеет делать. Похоже, нам придется записать этот кусок файла, который мы пытаемся проанализировать, куда-то отдельно. Бля. Так, ладно, пока он у нас падает. Это что, QT? Слушай, я не знаю, мне похер, что это. Так, давайте-ка на самом деле, я думаю, мы минут... Нет, нам нужен результат. Поэтому сегодня мы без результата не уходим. Мы как сырожа. Так, короче, это не работает. Открывать 5 гигабайтов Universal Radio Hacker — это тупая задумка. Мы этого делать не будем. Поэтому мы берем и вот этот вот... давайте-ка вот этот интересующий кусок, который мы... Так, где мы его читаем? X. NP. Как нам пай записать в файл? А, это аргумент. Как он там пишется-то? X to file.

Обсидиан заебал, давай каточку пошли. В дотку, надеюсь. Сейчас он скажет, что нет такой функции или что-нибудь такое. А, нет, нормально. Так, мы должны были записать этот кусок файла. Part bin уже весь всего 20 мегабайт. Это нормально. Теперь мы опять открываем. Радиохакер. И пытаемся открыть 20 мегабайт. Надеюсь, что что-то будет лучше. Либо нам придется напрямую записывать. А если у него драйвер этой хуйни? Это не только QT, но даже PyQT6. Ну, мне похер, в общем-то. Так. Оно у нас думает. Оно все еще думает. Этот хочет в червее. Ну, понятно, что в червее, но... Я хотел вот плату инвертора запускать. Я сегодня перепаял на ней STM-ку. Потому что, короче говоря, никогда не питайте ваши микросхемы от разных источников. Я вот тупо подумал, давайте-ка мы запитаем от DC-DC этот... Мне кажется, все еще большой слишком кусок мы ему дали. Давайте-ка обрежем еще. И вот так, стой. Все, падай. Давайте-ка мы вот этот кусок запишем его и дадим ему на анализ. Вот, вот. Где мы его тут сделали? Вот это вот, да? Sig part to file small part bin.

Вот. Потому что не надо питать ваши микросхемы. То есть, допустим, если вы хотите от DC-DC питать цифру и аналог от LDO, так делать не надо. К сожалению. Вот, ну 30 килобайт ты осилишь. Надеюсь, что он его осилит.

попробуем принять сигнал. New signal, use the file, open file. Так. File. Давайте скажем record signal. Device USRP. Так, нам нужен Так, давайте-ка... Sample rate нам нужно 5M. Bandwidth 5M. 2... 4, 4, 5M. Part. Ой, мы что-то видим. И это, похоже, оно. Вот это красота. Давайте скажем save.

Что нам с этим делать дальше? Какая красотища. Вот он, наш си... Что... Что это? Ага, о, как. Это интересно. Вот мы смотрим на это, и оно очень интересно. Ничего не понятно? Это хоть знаешь, кто спамит? Наша задача выяснить, что это за сигнал, что у нас закодировано внутри, и по возможности, в идеале это будет, скорее всего, видеопоток, как, если мы его декодируем, то будет понятно, кому прийти объяснить, как они вот нарушают законодательство в области максимальной мощности. Так, мы его можем закрыть. И, соответственно, он у нас вот здесь есть. И попытался проанализировать эту хрень. Так, давайте-ка выберем кусок. То есть у нас это очень маленькие вот такие пакеты. Вот, то есть у нас тут есть какие-то... Вот, он у нас это нашел. Только если там не сырная пицца. Сложные приколы, я этого не понял. Так, модуляция у нас, скорее всего, ПСК. Вот, Y-Scale, давайте Y-Scale побольше сделаем, чтобы хорошо видеть. Вот, то есть у нас, на самом деле, мы видим большие пачки символов, точнее, пачки фреймов. А внутри у нас есть вот маленькие. То есть, я не знаю, это один фрейм, или вот каждый из них, вот это отдельный фрейм. Я вот не особо понимаю. Ну, допустим,

Нет, а Noise у нас... Ведь к нам нужно как-то вот выяснить, где у нас шум, чтобы случайно не... Вот, например, вот это шум. Все еще. О, то есть нет, ну на самом деле где-то вот, наверное, вот так вот, даже вот, вот так это шум. Центр я не знаю, давайте к additional, так, модуляция у нас space k, давайте скажем autodetect. Он у нас считает, что у нас 10 sample per symbol. Но мы уверены, что это поиск, да, вроде поиска по созвездию. Вот.

если мы попросим модуляцию выяснить, он говорит, что это АСК. Но, по-моему, нет. По-моему, АСК у нас так не выглядит. Если ты видишь, там могут детей показывать. Слушай, мне насрать. Наша задача хотя бы демодулировать сигнал. А уж декодировать это как повезет. Не, хотя вот... Хотя, знаете, оно может быть АСК. Но я что-то сомневаюсь. А, нет, АСК не может быть. Оно у нас явно на круге. То есть это все-таки ПСК. Я думаю, что... Так, ладно, я не знаю, что это такое. Это ПСК. Configure loop. Loop bandwidth. Так, сейчас нам надо вспомнить, что это у Костаса лупа значит bandwidth. Что у нас там значит ширина полосы? Это типа в каком он диапазоне синхронизируется?

Вот я вот не знаю. Demodulated, спектрограмм. Ой, какое оно медленное. IQ View. Ну вот, если мы смотрим, у нас явно где-то вот

Дегазирую сигнал, показывают его из лампочки. Не-не-не, это явно какая-то модуляция с перестройки частоты. То есть... Это же неспроста. Так, давайте-ка мы на... Ой. Мы все-таки возьмем какой-то вот самый, наверное, вот маленький фрейм и попробуем выяснить, что здесь. Вот, нас интересует только вот эта выборка. Why only to selection?

Я и говорю, у тебя в лампочку встроена камера. Понимаешь, ну, в лампочку встраивают обычно камеру вместе с Wi-Fi. Здесь, ну, никак не Wi-Fi. То, что китайцы будут засовывать в лампочку этот самый... Вот так попробуем...

Так, ну у нас какие-то они пока все не особо длинные. Давайте-ка мы все-таки скажем автодетект. Может, он сейчас получится, получше оценит. Replay signal. Sample rate 5. Так, ну мы пока никуда не продвигаемся. Это все таки предположительно. Предположительно 8 ПСК, то есть 2, ой, 4 КУПСК, да, КУПСК это у нас... Два... Сейчас, подожди. Четыре — это два в квадрате. Правильно? Правильно. Значит, да, два бита на символ. Уровень шума тоже надо скорректировать. Центр... Grab the middle element quadrature demote view.

Можешь показать водопадик, может, понятно будет, сколько уровней. Не-не-не-не, мы по созвездию уже это увидели. Нам не надо это еще раз сделать.

Давайте попробуем хотя бы вот этот вот кусок. То есть у нас тут есть 4 пачки. Но, положительно, это фреймы одинаковой длительности.

нас, блядь. И скажем, Улинка Иверович. Сейчас говоришь, уже 9 сэмпл пер символ. Сейчас 10. Вектограмма нам ничего не дает. Ищить размеры FFT нам тоже особо... Не, ну, это не особо имеет смысл. Вот. View. Давайте-ка попробуем посмотреть чисто на вот это вот. Сейчас, скорее всего... Блять, вот, сука. Занимайся какой-то хуйней. Нажимаешь кнопочки, выглядит, как будто ты заклинание настраиваешь. Ну, понимаешь, я, для меня это выглядит точно так же. Поэтому я не в курсе. Сейчас, подожди, сколько у нас сэмплов на символ? Может, поменьше у нас их на самом деле? Попробуем 5.

Сейчас. Если у нас сигнал имеет полосу блять, тут бы на его чисто спектр посмотреть. По идее, у нас он где-то, я считал, что он 2,5. То есть у нас на самом деле sample per symbols, я бы предположил, если у нас 5 мегасэмплов, а сигнал 2,5 мегагерц полосы, то есть у нас символьная скорость, это и есть чисто его полоса. Или нет? Или да? По-моему, да. Тогда у нас получается 2 сэмпла на символ вообще по-хорошему. Давайте попробуем.

То есть паузы между этими у нас одинаковые. 150 сэмплов. Но почему-то длина демодулированная не особо. При этом на какие-то данные это не особо похоже. У нас есть вот 5-5, куча пятерок и куча А. Сейчас. Пять. Хексия это 0101, а это у нас 1010. Ага, то есть мне кажется, мы просто не засинхронизировались, потому что 5 и А это одно и то же, просто со сдвигом на один бит. Так.

Yes. Что-то мне кажется, у нас Links one symbol in samples. Давайте-ка все-таки сделаем смелое предположение,

Кажется, мы случайно перезаписали наш файл. А, нет. Попробуем смотреть, не получилось ли у нас синхронизация. Наверное, нет. Нет, не получилось.

Ладно, короче, я, пожалуй, закончу до этого эфир. Мы еще не добились, мы порисовали красивые картиночки. Я попытался вот вспомнить, ничего не объяснив слушателям, как заниматься анализом сигнала. Мы ничего не поняли, я ухожу читать теорию поверженной. Мы радио, мы бессмысленные.

I'm gonna put it on the screen. I'm gonna put it on the screen.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота. Восьмое.
2: Восьмое.
3: Августа.
4: Августа.
5: В Москве полночь.

0: Аллилуйя! Благодарственно испустил раввин глубокий вздох из расширившейся груди, встав теперь во весь рост на пороге и вглядываясь в то, что явилось его взору.
1: На радио «Анонимус».

0: сегодня?
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
4: Восьмое.
5: Восьмое.
0: Августа.
6: Августа.
7: В Москве час ночи.

0: Make sure you get your copy. Mixes are running.
1: Бородые диджеи, бессмысленные реквесты, быдло и литеры, кролы, шаровары. Все это Радио Анонимус. Радио Анонимус. Обмажься нашим эфиром.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Суббота. Суббота.
2: 8 августа.
3: Августа.
4: В Москве 2 часа ночи. Самое лучшее время осознать то, что ваша жизнь окончательно проебана.

минут 2 часа 6 минут 2 часа 6 минут 2 часа 6 минут 2 часа 6

0: там, татарам тара там, татара тара там, тра-та-тара тара там, та-та. Зеленый слоник наш оркестр пришел, зеленый слоник наш трубу принес. Когда ребята уходили, зеленый слоник на трубе играл, играл платок, твороток. Подожди, сейчас, сейчас, подожди. Сейчас я вспомню, сейчас, секунду. Значит, та-та-ра-та-ра-та-та-та-та-та. Играл про то, как плохо в клетке жить, как плохо есть, подожди, как плохо есть проклятую еду, как плохо всем, а хуже всего ему, зеленому слонику. Та-трай-та-та. Ну, такая песня просто. Ну, я тебе просто хотел, ну, исполнить, понимаешь, эту песню.
1: Радио Анонимус.

0: сегодня?
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
2: Восьмое. Восьмое.
4: Августа.
5: Августа.
6: В Москве 3 часа ночи.
7: Here comes a new challenger!